0: la hora en Continente.
1: 10 de la mañana, 33 minutos.
0: Continente. FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,